0: По информации «Погода Бай», в Бресте днем плюс 25. В Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26. В Гомеле тоже дождливо, здесь плюс 24. Ну а в Минске сегодня днем плюс 25. Пасмурно.
1: Хит за хитом. Весь день.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: По информации «Погода.бай» в Бресте днем плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26. В Гомеле тоже дождливо, здесь плюс 24. Ну а в Минске сегодня днем плюс 25, пасмурно.
1: Хит за хитом. Весь день.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лицкое премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Небезопасный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: информации погода Баи: в Бресте днем плюс 25, в Витебске, Могилеве и Гродно дождь и плюс 26, в Гомеле тоже дождливо, здесь плюс 24. Ну а в Минске сегодня днем плюс 25, пасмурно.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: утро перед работой с 10-минутного скроллинга в кровати. Вот ленту все посмотрели, и тогда только начинает день. Нет, правильнее... Это все, кстати, перевозбуждает наш мозг. Мы уже приходим на работу в полном расфокусе, ничего не соображаем, только вспоминаем, что там наши подружки делали в ленте, какой очередной флешмоб они реализовали. Что правильно делать? Медитировать или делать зарядку?
1: Я, знаешь, что думаю? Это все потому, что это дофамин дешевый, да? Вот если взять, например, iPhone 17 или который выйдет iPhone 18, это получится хороший, дорогой дофамин, и совсем все по-другому работает. Правда?
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.
4: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лицкое премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
3: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Нападающий проходит по флангу. Навес.
3: Недоспешный момент.
4: Час. Лицкое премиум.
5: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
6: А дальше хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет.
1: Американские ученые провели очередное исследование и выяснили, что пары, в которых женщина зарабатывает больше мужчины, распадаются чаще.
2: Слушай, а ты представь вот такой мир, где реально девчонки начнут очень много зарабатывать, это такая будет массовая история, да? А мужчины мало, это что такое?
1: Вот он мы меняемся местами,
2: да,
1: получается.
2: Да, да, Представляешь, вот он тебе звонит, ты на работе сидишь там, все там вкалываешься, он тебе звонит: любимая, будешь идти с работы, купи мне чипсики, пожалуйста, со вкусом холодца с хреном, пожалуйста.
1: Слушай,
2: очень хочется.
1: Слушай, в нашей вселенной все так и есть. Он мне так и звонит и говорит: любимая.
2: А мотоцикл просит? И мотоцикл, пожалуйста.
1: И мотоцикл просит. Он просит разрешение на нем покататься.
2: А когда ты говоришь: ты знаешь, нет, не время, потому что мы тут по кредиту должны вопросы решить. Он говорит: а ты меня что, не любишь? Ты не любишь меня? А представляешь, теперь тогда и мужчина будет отвечать за уборку. Теперь он главный будет по дому. По-прежнему в холодильнике будет оставаться кастрюля с одной макарониной. Но он же это оставил для тебя. И ты же должна прийти с работы и поесть. И сковородки все по-прежнему грязные.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: чья прибыль неразрывно связана с риском получения рака.
1: А дальше хит за хитом. Это
2: Радио Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Мы уже тут решили, что лучше подарок — это деньги. Ну, как презентовать этот подарок так, чтобы было интересно, а не в банальном конверте. Поделимся некоторыми идеями.
2: Первая идея – дарите деньги в банке. Вот вас спросят, в каком банке вы храните деньги? А вы ответите – в трехлитровой. И подарите эту трехлитровую банку. Плюс такой упаковки в том, что она открывает большой простор для шуток.
1: Ну, и как бы, понимаешь, банка же, она не может быть наполовину пуста, да? Понимаешь, да? Поэтому, если как бы это, то можно и 0,5 взять. Ну, вы тоже понимаете, ну, красиво же должно смотреться. Очень круто будет, если еще крышку, да, какую-то сделать такую.
2: Ну, необычную. Если у вас денег немного, я еще посоветую дарить не в

0: литровые банки, а знаете, банки из детских, из-под детских пюрешек.
1: Да-да, или от хрена.
0: Это вообще самое лучшее.
1: Ну, тогда, конечно, интерес к крышке теряется. Там как будто бы все просто. А в трехлитровой, это знаешь, если закатать ее, mm-hmm. да, mm-hmm. и потом человечку подарить и сказать, будет зима, холода, нужно будет, вот захочешь какое-то соленье, вот тебе, пожалуйста. Ну, мысль классная, мне нравится. Что еще?
0: Второй вариант в аптечке. Ну, многие помнят из детства, что крайне советовали прикладывать подорожник. Так. Но я считаю, что деньги, они исцеляют эффективнее, особенно душевные раны. Это вообще на раз-два.
1: Слушай, по поводу аптечки, мне друзья реально, знаешь, что недавно подарили не нам, а общим знакомым. Вот есть же вот эти букеты из клубники, да? Красиво, да?
0: Да,
1: есть букеты мясные. Ну, как будто бы окей. Даже рыбные есть букеты, сырные букеты. Мне, короче, друзья купили вот такой вот аптечный букет. Ага. И все самые главные лекарства, которые человечку после 40 могут пригодиться.
0: А денежку куда-нибудь они вставили?
1: Нет, ну,
0: на всякий случай?
1: Куда-то, да, там, понимаешь, но так, конечно, смотрелось. Ну, я не знаю, радовался ли именинник такому подарку. Но
0: а я что? Бы обрадовалась но такому этом... подарку.
1: Не,
0: я
1: ну вот... ты бы, конечно. Тут вопросов нет. Но что еще?
0: Так, и третий вариант в книге. Ну, вот говорят... Я говорила, что книга – это лучший подарок. Ну, да, все будем честны, не будем идеализировать. Деньги явно лучше, чем книга. Но вот если собрать это комбо, получится просто вау.
1: Надо только сказать, что там в какой-то, на какой-то страничке будет. Я расскажу историю. Буквально недавно нас пригласили на одно семейное мероприятие. Это была очень маленькая свадьба.
0: Так.
1: И кто-то из гостей принес невесте охапку шаров. И на одном шарике была написана девичья фамилия невесты. Угу. И есть такой прикольчик иногда на свадьбах, когда невеста вот этот шарик с девичьей фамилией отпускает.
0: Так.
1: Ну, и типа, лети в небо, и все. И вот, значит, разгар веселья, все, вот эта хапка шаров, значит, и мы говорим, ну, пришло время, жам, попрощаться. Все это. И она, значит, смотрит и говорит, да, все, Смирнова, пока. Она отпускает этот шарик, и в это время ребята, которые подарили эту хапку шаров, что-то там, ну, я не знаю, где они были, но, наверное, были чем-то очень заняты. Не сконцентрировались они на этом моменте, и только когда уже шарик где-то метрах в 10 от земли куда-то парит, ребята кричат: там же деньги!
0: Доллар вырос. Поднялся.
1: Подарили.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь, все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Вы слушаете

Доброе утро, Беларуси 7.00, с новостями Виктория Демидова. Праздник Купали Александрия собирает друзей прошел в минувшие выходные в Шкловском районе. Его посетил Александр Лукашенко. Белта сообщает, что в числе главных тем праздника – год белорусской женщины. Кроме мастеров из Беларуси, в Купали поучаствовали делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти трех десятков регионов России.

Впервые к празднику на берегу Днепра в этом году присоединились гости из Чувашии, Кемеровской, Ростовской и Курганской областей. Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Логойском районе. Спасателям удалось обнаружить мужчину при помощи квадрокоптера. Белта сообщает, что 11 июля выяснилось, что около 15:00 мужчина отправился в лес. Телефона у него с собой не было, поэтому связаться с ним не удавалось. Примерно около полуночи пенсионера уже осматривали медики. В госпитализации он не нуждался. К зарубежным новостям. США за неделю атаковали более 300 целей в Иране. Центральное командование ВС США заявляет, что наносит эти удары, чтобы снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда, передает Белта. Иран

0: Иран, в свою очередь, также продолжает удары. Сообщается, что он их нанес по американским военным объектам в 5 странах Ближнего Востока. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки. И в завершение о спорте. Англия и Аргентина вышли в полуфинал футбольного чемпионата мира. Так, Англия для этого одолела Норвегию 2-1, а Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. К слову, в полуфинале эти команды будут решать, кто сильнее. Они встретятся на поле 15 июля. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», неделя в Беларуси начнется жарко. Так, сегодня в Гродно возможен дождь, а в Бресте будет облачно с прояснениями. Там термометр покажет до плюс 30. В Гродно, Гомеле, Могилеве до плюс 27. Синоптики прогнозируют осадки. В Минске от плюс 26 до плюс 28. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: очень интересным выводом пришли ученые. Они исследовали осьминогов. Ага. И выяснили, что осьминоги, вот своими, у них 8 щупалец.
1: Так.
0: И каждый щупальцы, они выполняют разную задачу. Ну, например, там, одной щупальце он коралл срывает, второй рыбку душит. Третий щупальце он там цепляется за дно, понимаешь? И каждая щупальца выполняет свою работу.
1: Ну, слушай, я тебе точно скажу.
0: Ничего не напоминает?
1: Ну, очень напоминает.

0: И здесь все очень просто. Одной рукой она готовит еду. Второй развешивает постельное белье.
1: Да.
0: Одной ногой вытирает пол, на который ребенок пролил сок. Второй ногой отгоняет собаку от упавшего кусочка колбасы. Ну, дети так всегда едят. Одним глазом смотрит на домашнее задание ребенка, вторым глазом смотрит на мужа. Потому что это тоже ребенок, и он тоже должен быть под присмотром. Как у женщины уши работают, знаешь? Одним ухом она держит телефон и разговаривает с подругой о жизни. Второе ухо для сережки. Ну, муж подарил, надо носить. И даже ноздри. Ноздри здесь тоже задействованы. Одна, чтобы по запаху понять, курит сын или не курит. И только вторая ноздря у женщин, знаешь, для чего?
1: Для чего?
0: Для красоты.
1: Ну да, с одной вы были бы не очень.
0: Ну вот я про это.
1: Единственное, конечно, что еще во всем этом ей очень сильно мешает инфузория, туфелька, находящаяся на диване и не способная самостоятельно справиться с пультом от телевизора, который еще кричит: помоги, пожалуйста, мне! Где там это у нас что-то найти?
0: Но все равно, даже он у женщины под присмотром.
1: Ну, конечно.
2: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
3: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
2: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Юнистар. Хит за хитом.

0: Сейчас информация о пробках. По сообщениям Яндекс.Карты, на дорогах Минска абсолютно свободно. Ситуация на дорогах оценивается в 1 балл.
1: Реклама. АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
5: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Реклама.

0: миллиона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте million.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Строю санаторный комплекс. Буду туризм региона развивать.
3: Запускаю свое технологичное производство. Хватит зависеть от импорта.
4: Запускаю новое предприятие. Здесь, в своем районе.
2: Туристические объекты, технологичные производства, региональный бизнес. Банк развития теперь финансирует от 6 до 7% годовых. Верим в тех, кто создает будущее страны. Подробности на сайте brrb.by.
5: Это была реклама.

0: Сейчас новости. Праздник упали. Александрия, собирая друзей, прошел в минувшие выходные в Шкловском районе. Его посетил Александр Лукашенко. Белта сообщает, что в числе главных тем праздника – год белорусской женщины. Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Логойском районе. Спасателям удалось обнаружить мужчину при помощи квадрокоптера. Пенсионера осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался. США за неделю атаковали более 300 целей в Иране. Центральное командование вооруженных сил США заявляет, что наносит эти удары, чтобы снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда, придает Белта. Англия и Аргентина вышли в полуфинал футбольного чемпионата мира. Так, Англия для этого одолела Норвегию 2-1, а Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. К новостям компании 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее «Простор.бай». Телефон 44 523 33 33. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – автомобили «Хавейл». Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
0: По информации сайта «Погода.бай», неделя в Беларуси начнется жарко. Так, сегодня в Гродно возможен дождь, в Бресте будет облачно с прояснениями, термометр покажет до плюс 30. В Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 27. Синоптики прогнозируют осадки. В Минске от плюс 26 до плюс 28 тоже возможны дожди. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Что делает офис по-настоящему крутым, пожалуйста? Mm-hmm.
2: По-настоящему крутым офис делают офисные растения. И это не я так считаю. Ну, вот смотрите. Дело в том, что я недавно узнала, что Виктория Бекхэм, она вообще чуть не разорила свой бренд одежды, потому что она ежегодно на эти офисные растения тратит порядка 100 тысяч долларов. Mm-hmm. В общем, все в шоке. Я подумала, слушай, может, она что-то знает? Может, она что-то знает? У нее какая-то информация есть. О, ребята, выяснилось, что, во-первых, офисные растения повышают продуктивность, создают уют, уменьшают уровень шума, в общем, ну, поглощают часть звуков, так. И обстановка становится более уютной.

0: Это я уж не говорю про увлажнение воздуха, ага, его очищение. И вообще, посмотрел на зелененький цветочек, и так хорошо стало на душе.
1: Да, как будто на природе оказался.
2: Ты говоришь, ну, практически разорила компанию из этих офисных
0: Ну, разрешений. Была близка.
2: На самом деле, я считаю, что абсолютно бесполезная трата денег на офисные растения. Объясню сейчас, почему. Да легко. Заходишь, Вика, видишь, что значит ребенок родился в 91-м году.
0: Обоснуй.
2: На стрелке между солнцевскими, да, и Южным Бутово. Значит, очень просто. Смотри, большой офис, заходишь, да, смотришь по сторонам. Фикусов нету в клумбах, да. Кактусы на подоконниках не стоят. А целый офис... Ну, просто растения.
0: А, сидят, вот о чем.
2: Кто в косынку, кто что-то в телефоне там тыкает. Ну, растут и все, понимаешь?
0: Да здесь кактус, там фиалка.
2: Ботва. Ну, вот. И тут что самое главное? Тут самое главное их вовремя переполоть, сорняки повырывать, сказать, так, ты иди отсюда.
0: Нет, поливать и удобрять, поливать и удобрять. Создавать...
2: Поливать и удобрять, ты как Виктория Бекхэм разоришь свой офис. Я говорю, выкорчевывать надо тех, кто в косынке сидит и в маджонгах этих, как ты, Полинка.
0: Ешь, ну не надо. Да? Я просто
2: сейчас мы твоей культивацией займемся.
3: Зарядная станция. Партнер шоу, компания Белтелеком. Ко дню рождения.

0: и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрушоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

А сейчас о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, затруднениями в Минске вы столкнетесь на Красной улице, улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до улицы Калинина. Там можно простоять 7 минут.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, можно ли стать счастливым всего за 5 минут и какие питомцы помогут сохранить ясность ума в зрелом возрасте.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
4: Реклама.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Только в июле в гипермаркете Билт скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билт, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билтшоп.бай. Телефон 599-69-69.
2: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай, специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
3: Ослепительная выгода в сети «Белгювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белгювелирторг.бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
6: Партнер – препарат «Смектосорб».
7: Селезенкин?
8: Есть.
7: Печенкин?
9: Есть.
7: Кишечник? Где кишечник?
8: Расстроился. Снова диарея.
10: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрацессионного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: наших ответов есть.
1: Круиз по джунглям, Джуманджи, Хищник, Супермен.
0: Да. Правильный ответ – это фильм 2009 года. Хотел сказать 98 года. 2009 года «Аватар». Ну, все прекрасно знают это кино. Сейчас уже есть несколько продолжений у этого замечательного и очень красочного фильма. Кто первый прислал нам «Аватар»?
1: Наташа становится нашим победителем. Сегодня последние цифры номера 3122. Наталья,

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидания превращаются в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3%.

0: 25 мая по 25 августа вернем 3% Альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов. ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-5750.
2: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
1: Голоден как волк? Коробочки Wok. Заказывай на сайте Sushi House By. Доставка круглосуточно.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster By. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 8.01 с новостями Виктория Демидова. Посещение ограничили в 4 районах Беларуси. Там нельзя ходить в лес. Это касается Петриковского, Лельческого и Речицкого районов Гомельской области, а еще Солигорского района Минской области. Там ходить в лес на прогулку или за ягодами можно, но заезжать на машине или разводить огонь запрещено. Основной вступительный этап стартовал в вузах Беларуси. БелТА сообщает, что прием документов на бюджет продлится по 17 июля, а с 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму тоже стартовал. Он продлится до 1 августа. При этом те, кто из платников сдает внутренние испытания в вузах, должны подать документы также до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. О спорте. Англия и Аргентина вышли в полуфинал футбольного чемпионата мира. Так, Англия до этого одолела Норвегию 2-1, а Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. К слову, в полуфинале эти команды будут решать, кто сильнее. Они встретятся на поле 15 июля. К новостям компании 7 июля в Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских предприятий. Дипломами конкурса «Человек года 2026» и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей председатель правления Белгазпромбанка Ирина Потапова, генеральные директора компании «Металлоптсбыт» Максим Крупейченко, Гродненский мясокомбинат Ольга Янушка, директор филиала компании «Берестейский пекарь» Давид Городокского хлебозавода Сергей Леоновец и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки. И в завершение, новый вид динозавров открыли в Уругвае. По информации БелТА, сделать это удалось благодаря двум позвонкам, которые нашли рыбаки в 80-х годах. Этот вид обитал на Земле более 80 миллионов лет назад. По оценкам ученых, в длину он был приблизительно 9 или 10 метров. К слову, этих динозавров назвали Мезетасаурус протектор в честь одного из борцов независимости в Латинской Америке, отца-основателя уругвайского государства Хосе Артигаса. Он носил титул защитника свободных народов. Передает БелТА. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта

0: Годабай, неделя в Беларуси начнется жарко. Так сегодня в Гродно возможен дождь. В Бресте будет облачно с прояснениями. Термометр покажет до плюс 30. В Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 27. Синоптики прогнозируют осадки. В Минске от плюс 26 до плюс 28. Тоже возможны дожди. А какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на Ламода. Остин Сел, Зарина Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. Ламода – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
2: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Сейчас расскажем вам историю про то, что вот иногда бывает такое, что не планировал никакое путешествие, а оно случилось внезапно
2: само.
1: Неожиданно.
2: Да. Да. Вот так кот по кличке Рэй-Рэй из США неожиданно отправился в семейное путешествие. Ну, не просто так, а на крыше фургона. И вот его владельцы на скорости 120 км в час проехали 160 км, и только потом обнаружили, что котик-то на крыше.
1: А обнаружили как? Вспомнили. Мы же кофе брали на заправке. Ёлки-палки. А кот уже к тому времени... Кстати, так появились коты-сфинксы.
3: Слушай, ну 120 км в час Рэй-Рэю было такое себе. Не очень комфортные условия, да? Хотя мы вот с мужем летали, когда в Грецию отдыхать в прошлом году, понимаешь, открыли чемодан, оттуда моль вылетела. И это ехало куда более комфортных условий.
1: Да, единственная, которую не могли изловить в квартире, перебралась в лучшее.
3: Она говорит, я хочу где потеплее жить.
2: Да и вообще, знаете что, все женщины едут на отдых со своими питомцами.
1: Я тебе больше скажу. Я понял твой намек, Ника. Но я тебе больше скажу. Вот если вы на отдых едете со своими питомцами, то когда вы переезжаете жить к мужчине, так? Вы тоже все заезжаете со своими тараканами.
3: Ой, ну святое.
4: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
5: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8-18-236-0609.
3: Юнистар.
0: Юнистар. Хит

Сейчас о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, с затруднениями в Минске вы столкнетесь на улице Козлова, проспекте Машерова, от улицы Платонова до улицы Кропоткина. Там можно

0: от улицы Мазурова до улицы Матусевича. Зарядная станция.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.
4: Любимые вещи любят заботу. А 21 век Бай – выгодные предложения. Только с 13 по 26 июля. Скидки на бытовую химию до 40%. Биоразлагаемый гель для стирки «Синергетик» 5 литров. Всего 35,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай, специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91. Возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
6: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
7: Матусевича 35.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градейский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
11: 3 цены, 3 цены.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я

0: для детей старше 16 лет.
1: Никогда не. Вот сегодня мы спрашивали, что в этой рубрике.
2: Бывало ли у вас такое, чтобы вы потихонечку подворовывали какие-нибудь вкусности у ваших родителей?
3: Рассказываю классную историю. В 90-х конфеты были дефицитами.
1: Это кто нам написал?
3: Человечек. Вот так подписан наш слушатель. Да, кто-то из ребят. Так вот, однажды мама где-то на работе достала шоколадные конфеты, типа там крыльяш или мишка на поляне, развесила на елке. И папа научил меня нехорошему. Он вместе со мной ел эти конфеты, а вместо них мы лепили из хлеба такие муляжи. В обертку все это возвращали, и на елке прекрасно все висело. В общем, на Новый год пришли гости. Мама угостила двоюродную сестру конфеткой с елочки. Ну, конечно,

0: верим в тех, кто создает будущее страны. Подробности на сайте brrb.by.
1: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Build Shop Buy. Телефон 599-69-69.
3: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Это была реклама.
12: Сейчас новости. Посещение леса ограничили в 4 районах Беларуси. Это касается Петриковского, Лельческого и Реческого районов Гомельской области, а еще Солигорского района Минской области. Основной вступительный этап стартовал в вузах Беларуси. Белта сообщает, что прием документов на бюджет продлится по 17 июля. А с 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Англия и Аргентина вышли в полуфинал футбольного чемпионата мира. Так, Англия для этого одолела Норвегию 2-1, а Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. Новый вид динозавров открыли в Уругвае. Сделать это удалось благодаря двум позвонкам, которые нашли рыбаки в 80-х годах. Этот вид обитал на Земле более 80 миллионов лет назад. По оценкам ученых, в длину он был приблизительно 9 или 10 метров. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
13: Партнер новостей – автомобили «Хавейл».
14: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
12: По информации сайта Погода.бай, неделя в Беларуси начнется жарко. Так, сегодня в Гродно возможен дождь, в Бресте будет облачно с прояснениями, термометр покажет до плюс 30. В Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 27. Синоптики прогнозируют осадки. В Минске от плюс 26 до плюс 28. Тоже возможны дожди. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
13: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

0: невероятное, друзья мои, открытие сделали ученые. Оказывается, ну, они заявили, что Лохнесского чудовища все-таки не существует.
1: Что вы решили?
0: Да, тайна озера вот этого Лохнесс, она раскрылась. 52 года потратили различные исследователи на то, чтобы исследовать дно, делать различные записи, снимки и так далее, так далее, так далее. И вот сейчас пришли к выводу, ничего там нет, пусто. Лохнесского чудовища не существует. Вот представьте, 52 года и все впустую. Это мне напоминает исследование моего товарища Василия Юрьевича, который 20 лет своей жизни потратил на поиски, и потом пришел и говорит, ты знаешь, все-таки идеальной девушки не существует. У всех какой-то изъян. Да, я женюсь. Все, хватит. Вот так он, вот так он решил в один прекрасный момент. Я становлюсь семьянином. Все равно, все, ну, плюс-минус как бы одинаково.
2: Да. Я по такому же принципу 5 лет сидела на диете. В общем, вчера я измерила себе талию. И поняла, что теперь я ем только торты и бургеры, потому что смысла во всем этом просто нет.
0: Я вздрогнул, испугался, когда ты сказал, я 5 лет сидел, думаю, боже мой.
1: Сейчас мы узнаем инсайт какой-то.
0: Вас же вроде, тебя же вроде проверяли, когда ты приходила к нам на работу. Поэтому я думаю, что вот, девчонки, к вам сейчас тоже обращаюсь. Вот это вот поиски вот эти вот на выходных, по 8-12 часов вот этого идеального наряда.
1: Ну, хочется
0: вы зашли в первую вон магазинчик, надели вот этот бушлатик и вперед.
1: А, ну, конечно,
0: все равно идеального наряда тоже не существует. Вы там ничего больше не найдете, как и в озере Лохнесс.
3: Партнер шоу — компания Белтелеком.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Радио Юнистар.
5: Юнистар.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Сейчас о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, затруднениями в Минске вы столкнетесь на Сурганово, Орловской, от улицы Платонова до улицы Лили Коростояновой. Там вы простоите 10 минут.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат, всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай, специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
0: Партнер – препарат «Диавен».
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен.

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Остался всего один рекламный ролик.

0: цене. Всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро, Беларуси 9.02 с новостями Виктория Демидова. Посещение леса ограничили в 4 районах Беларуси. Это касается Петриковского, Лельчицкого и Речицкого районов Гомельской области. А еще Солигорского района Минской области. Там ходить в лес на прогулку или за ягодами можно, но заезжать на машине или разводить огонь запрещено. К мировой повестке генсек ООН призвал США и Иран незамедлительно возобновить переговоры. Передает Белта, Антонио Гутерриш отметил, что он глубоко обеспокоен серьезной эскалацией и военным противостоянием, которое возобновилось в Персидском заливе, включая иранские атаки на суда в Ормузском проливе, нападения США на Иран и атаки Ирана по целям соседних государств. Эти нападения должны прекратиться. Прогулочная лодка с туристами перевернулась около вьетнамского острова Фукуок. Погибли 15 человек. Всего на судне было 32 туриста и 4 члена экипажа. Белта сообщает, что ЧП произошло вскоре после выхода лодки из порта. По непонятной причине она перевернулась, все пассажиры и члены экипажа упали в море. Большую часть пассажиров затонувшего судна составили индийские туристы. К новостям. Компании лучших бизнесменов года чествовали в Минске 7 июля. Призы и дипломы конкурса «Человек дела 2026» получили 12 лауреатов. И впервые за всю историю конкурса большинство из них – это женщины. Среди них директора сети ресторанов «Макбай» Виктория Данько, группа компаний «Дианеста» Валентина Михасенко, международной лаборатории «Хи».

0: 6 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 74 копейки. И в завершение о спорте. Англия и Аргентина вышли в полуфинал футбольного чемпионата мира. Так, Англия для этого одолела Норвегию 2-1, а Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. К слову, в полуфинале эти команды будут решать, кто сильнее. Они встретятся на поле 15 июля. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Бизнес-апартаменты по новым ценам. Ваша личная независимость. Специальное предложение в комплексе «Минск-Мир». Покупайте бизнес-апартаменты в рассрочку на 30 месяцев. Без увеличения цены. Возможно, также рассрочка на 48 месяцев. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
0: По информации сайта «Погода.бай», неделя в Беларуси начнется жарко. Так, сегодня в Гродно возможен дождь, в Бресте будет облачно с прояснениями, там термометр покажет до плюс 30. В Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 27. Синоптики прогнозируют осадки. В Минске от плюс 26 до плюс 28 тоже возможен дождь. А какой бы ни была погода для прогулки, тренировки или путешествий, выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%. LaModa. Только подлинные товары.
1: Партнер прогноза погоды LaModa. Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Словарный запас начинается.
2: Сегодня интересное слово. На повестке у нас современная лексика, англицизм и кринж-вотчинг.
1: Кринж-вотчинг?
2: Кринж-вотчинг,
1: да. То есть, если перевести, получается, смотрение на фигню?
2: Ну, почти что. Мы потом попозже с этим разберемся. Но пока о значении поговорим. Это просмотр контента, который вызывает сильный...

0: ради развлечения, расслабления, смеха или иронии.
1: То есть нам такое фу, но все равно смотрим, да?
0: Да, ну приятно.
2: Да, да.
1: Интересно.
2: Товарищ оперирующий хирург позвал к себе в офис.
0: Смотри абсцесс. Вау, как классно. Так, смотрите.
2: Вика знает пример красочный.
0: Ну, как я уже сказала, кринж-вотчик.
2: Самое интересное, что если еще и пациент в этот момент говорит, ну, под местным, то ничего себе, да, круто.
0: Как я уже сказала, кринж-вотчинг — это англицизм, где кринж — это съеживаться. Мы съеживаемся от того, что нам неприятно. Но вотч смотреть. Съеживаемся, ну, смотрим. И вот сегодня...
2: Как упражнение на физкультуре.
0: Как такового примера употребления не будет, будет рассуждение. Вот я подумала, что при выборе второй половинки важно учитывать не только какие-то базовые характеристики, типа характер, ценности, семья. Нужно еще учитывать, чтобы ваши вкусы в кринж-вотчинге, они совпадали. Это вот залог семейной жизни.
2: Для этого. У тебя с мужем вкусы в кринж-вотчинге совпадают?
1: Да, беспорядок нам не нравится, но мы смотрим все равно на него. Конечно.
2: Идеальная семья.

0: Ну а сейчас о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, с затруднениями в Минске вы столкнетесь на улице Лобанка и Кунцевщина, от улицы Мазурова до улицы Матусевича. Там вы можете простоять 7 минут. Еще на 7 минут можно задержаться на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Независимости.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и все сезоны.

0: которая работает на ваш результат.
1: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек за 1,69 рубль. Стиральный порошок Тайд 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Радиостанция. Сегодня, мне кажется, вот особенно приятно сыграть, подарок выиграть, правильно, Полина?
1: Абсолютно верно. Играет с нами сегодня Алина. Алина экономист в компании, которая занимается продвижением.
0: Алина.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как идет продвижение?
2: Отлично.
0: Куда продвинулись?
2: Ну, в топ, на выдаче Гугла, Яндекса.
0: Да, здорово. А чем компания занимается?
2: Ну, собственно, занимается вот продвижением сайтов, чтобы они были повыше выдачи.
0: Собственно, вот Google и есть как бы компания.
1: Не-не, Алина занимается продвижением, да.
0: Хорошо, вот что сейчас важно вам понять. Вам важно...
1: Ну, давай, рассказывай.
0: Вам важно минуту будет продержаться, отвечая на вопросы только словами на выпавшую букву. Другие слова использовать нельзя. А вот какая буква вам достанется, мы сейчас узнаем при помощи нашего генератора. Я его запускаю. Смотрим. F буква.

0: 76.
1: Это была реклама.
2: Сейчас новости. Посещение леса ограничили в 4 районах Беларуси. Это касается Петриковского, Лельчицкого и Речицкого районов Гомельской области, а еще Солигорского района Минской области. Генсек ООН призвал США и Иран незамедлительно возобновить переговоры, передает Белта. Антонио Гутерреш отметил, что он глубоко обеспокоен серьезной эскалацией и военным противостоянием, которое возобновилось в Персидском заливе. Прогулочная лодка с туристами перевернулась около вьетнамского острова Фукуок. Погибли 15 человек. Всего на судне было 32 туриста и 4 члена экипажа. Англия и Аргентина вышли в полуфинал футбольного чемпионата мира. Так, Англия для этого одолела Норвегию 2-1, Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – автомобили «Хавейл».
4: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на «Хавейл.бай» или по номеру 7905.
2: По информации сайта «Погода.бай», неделя в Беларуси начнется жарко. Так, сегодня в Гродно возможен дождь, в Бресте будет облачно с прояснениями. В этих городах до плюс 30. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 27. Синоптики прогнозируют осадки. В Минске от плюс 26 до плюс 28 тоже возможны дожди. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: Так, друзья мои, о спорте решили с самого утра поговорить. Ну, таком, который может позволить себе каждый, чтобы не тратить много денег.
1: Итак, первый вариант – это роупскиппинг. Это прыжки на скакалке, проще говоря. Купил скакалочку и вперед. Кстати, если хочешь как-то модернизировать свои прыжки, сделать еще более крутыми, купи бисерную скакалку.
0: Бисер... Ей больнее бить.
1: Но она вверх тяжелее и не закручивается, говорят эксперты.
0: Я просто думаю, что у нас... Вот как ты слово это сказал?
1: Роупскиппинг.
0: Вот, роупскиппинг практиковал физрук в школе. Он скакалку брал, говорит, сейчас кто прыгать не будет. И все прыгали под скакалочку, конечно.
2: Скакалочки, кстати, сейчас это не только дешево, но и модно. Вот, например, в социальных сетях запустился даже тренд. Одна блогер показала впечатляющее до и после того, как она прыгала 1000 прыжков на скакалке каждый день.
0: Молодец.
2: И, в общем, стало это все очень популярно.
0: Я думал, Вика сейчас скажет, прыжки на скакалке сейчас не только дешево, но и вкусно.
1: Слушай, притом до и после не себя, а своих соседей снизу.
0: Давай следующее.
1: Это скандинавская ходьба. Ребят, ну просто палки купите, и все, и пошли. Прекрасно воздействует на суставы, укрепляет мышцы, дает умеренную кардионагрузку. В общем, неважно, сколько тебе лет.
0: Слушай, что ты такое говоришь? Просто палки купи. Просто палки найдите.
2: В лесу.
0: Вот, ну, купить палки еще.
1: Ну, окей. Ну, найдите.
0: Это лето, вот ты хочешь бизнес сделать по продаже палок, что ли?
1: Не, ну, вроде недорого, там даже можно БУ купить. Ладно, третий вариант.
0: Потом кинул, и не жалко.
2: Собаки. И ты, и она рады.
0: Кто как любит.
1: Перейдем к третьему пункту. Гиревой спорт. Гиревой... Слушайте, ну что может быть проще?
0: Нет, без Викиного дополнения наш выход не был бы полным.
1: Гиревой спорт. Гиревой спорт. Все, если есть дома гирька, хорошо. Нет гирьки, 5-литровую бутлю от воды возьми, наполни, и вот тебе, пожалуйста, толчок гири, толчок по длинному циклу, рывок.
0: А можно я просто 5 литров воды выпью, сам присядать буду?
1: Если осилишь, 5 литров можно.
3: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
4: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС.

0: сервис «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Сейчас расскажу о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, с затруднениями в Минске можно столкнуться на улице Бабушкина, села Калядичи, дом КАДа. Там можно простоять 10 минут.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается наконец-то шоу. Наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, можно ли стать счастливым всего за 5 минут и какие питомцы помогут сохранить ясность ума в зрелом возрасте.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
3: Реклама. Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
5: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
6: Матусевича 35.
7: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК и

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Это была реклама.
6: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 10.00 с новостями Виктория Демидова. Основной вступительный этап стартовал в вузах Беларуси. Белта сообщает, что прием документов на бюджет продлится по 17 июля. А с 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму тоже.

0: на прогулках.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, можно ли стать счастливым всего за 5 минут и какие питомцы помогут сохранить ясность ума в зрелом возрасте.
2: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
4: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
7: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Это была реклама.
2: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов.

0: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
1: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Вы слушаете 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров на Юнистар.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
3: Реклама.
2: Ваш кот точно скажет «Мур». На 21 век бай сухой корм для кошек Primordial 6 килограммов всего 108,99. Скидки на товары для животных до 40% по 26 июля. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-9524, 80163-59-9523.
3: Это была реклама.
0: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».
1: Доброе утро, Беларусь, 11:00 с новостями Виктория Демидова. Александр Лукашенко продолжает работу в Шковском районе. Сегодня он посещает реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Полпервого передает, что президент уже поставил первую задачу – сделать здесь образцовую сельхозтехнику без излишеств, типичный агросервис, чтобы показать всем, как должно быть. Посещение леса ограничили в 4 районах Беларуси. Это касается Петриковского, Лельчицкого и Речицкого районов Гомельской области. А еще Солигорского района Минской области. Там ходить в лес на прогулку или за ягодами можно, но заезжать на машине или разводить огонь запрещено. Проверка системы оповещения пройдет завтра в Брестской области. Звук сирен можно будет услышать с 12 до 13, сообщает Белта. Проверка плановая, поэтому спасатели призывают граждан не волноваться и помнить, что от них не требуется никаких действий, кроме сохранения спокойствия. К новостям компании победителей бизнес-конкурса «Человек-дело-2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отмечают 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей директора компаний «Color Express» Юлия Дубовская, «Бел Каролин» Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компаний «Астом» Анна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополис», основатель бренда «Итейра», клиники эстетической медицины и салона красоты «Итейра» Ирина Терещенко и другие. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 74 копейки. И в завершение о спорте. Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA. В копилке у нашей спортсменки 8550 очков, передает Белта. На втором месте Елена Рыбакина. 8150 очков. Замыкает тройку Джессика Пегула и 6301. Напомню, на последних состязаниях, это был Уимблдон, Соболенко в 1/8 проиграла японке Наоми Осаке. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир».

0: Мир во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
1: По информации сайта «Погода.бай», неделя в Беларуси начнется жарко. Так, сегодня в Гродно возможен дождь, в Бресте будет облачно с прояснениями, но термометр покажет до +30. Видите.

0: бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на La Moda. Austin, Cielo, Zarina, Neum и другие бренды со скидками до 60%. La Moda – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды La Moda – твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на La Moda до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на La Moda Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков-сдатчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы, доставка транспорта.

0: 229-177-0051.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное. Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Смектосорб.
2: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
3: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке. Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармон».

0: Реклама. Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэш.

0: Live.by или по телефону 120.
1: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-57-50.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Партнер эфира – компания «Белшина». «Белшина» – шины народные, цены невероятные. Снижка до 20% на зимовые легковые

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Районные агросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Шклов. Президент отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают нашу технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Кроме того, по словам главы государства, что в подобных райагросервисах, как в Шклове, в равной степени нужно обслуживать и другую технику, и иметь запас необходимых запчастей, а также отработанную схему выполнения работы и приемлемые цены на услуги, сообщает Белта. Около 117 тысяч иностранцев воспользовались белорусским безвизом с начала этого года. Как рассказали в Госпогранкомитете, большинство путешественников приехали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусский безвиз действует для жителей 38 европейских государств до конца этого года, сообщает Белта. И к новостям спорта. Арина Соболенко продолжает лидировать в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации после уимблдонского турнира. Белоруска выиграла 3 поединка, а потом уступила в 1/8 финала японки Наоми Осаки. Сейчас в активе первой ракетки мира 8500 баллов. При этом Арина Соболенко опережает свою ближайшую преследовательницу Елену Рыбакину всего на 407 очков, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 27 копеек, доллар США – 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля 74 копейки. И в завершении выпуска Пентагон опубликовал около 40 новых файлов об НЛО. В четвертый выпуск вошли документы, видео, аудиозаписи и фотографии, которые охватывают события почти за 80 лет. В архиве представлены как исторические отчеты, так и записи современных военных инфракрасных камер. На некоторых кадрах видны светлые или темные объекты, природу которых специалистам установить не удалось. Пентагон рассчитывает, что открытый доступ позволит независимым экспертам изучить записи, возможно, они смогут определить, что это за объекты, сообщает РИА Новости. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси будет жарко. В Гродно возможен дождь, а в Бресте будет облачно с прояснениями. Там термометр покажет до плюс 30. В Витебске, Гомеле и Могилеве 27 тепла. Синоптики обещают осадки. В Минске плюс 26-28, тоже возможны дожди. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля – дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029 395 7395 и на «Белювелирторг».

0: свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
6: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
7: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-751-732-735-84. Для зрителей старше 12 лет.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер препарат Диавен.
12: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
13: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
14: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Продолжение следует...

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Стейк лосося свежемороженый 37,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33. Хит за хитом. Весь

0: «Офис дня» на Юнистар.
1: Друзья, ну а прямо сейчас в эфире Юнистар мы сыграем в «Офис дня». Это наш интеллектуальный баттл, в рамках которого участники отвечают на вопросы, сражаются друг против друга. Но кто же сегодня будет первым по итогам нашей игры? Кто заберет титул самого умного офиса, мы прямо сейчас и узнаем. Но для начала знакомимся с нашими претендентами. Итак, на первой линии у нас Василиса. Василиса, здравствуйте. Раскройте секрет, чем вы занимаетесь, где мы вас застали.
2: Здравствуйте, я работаю кассиром в «Соседях».
1: Ну что ж, Василиса, я желаю вам искренней удачи, ну а против вас сегодня играет Паша. Я знаю, что он работает в такси. Паш, как дела? Как обстановка на дорогах?
3: Привет. Ну, спокойно, пока нормально.
1: Ну, самое главное, паркуйтесь, чтобы не отвлекать вас от рабочего процесса. Прямо сейчас напомню, я буду задавать вопросы. Кто из вас первым отвечает правильно, тот и зарабатывает 1 балл. Надеюсь, вы готовы. Желаю вам удачи и поехали. Ну и, кстати, напомню, что сегодня победитель получает в подарок набор косметики «Доктор Глоу» от магазина «Зеленая крама» в торговом комплексе «Валерьяново». Здесь вы найдете широчайший ассортимент товаров для здоровья и красоты, топовые витамины и БАДы, натуральную косметику и многое другое. Все вас ждет в «Зеленой краме». Ну а прямо сейчас играем. Итак, поехали. Первый вопрос на сегодня. Если на руках 10 пальцев, сколько пальцев на 10 руках?
3: 100.
2: 50.
1: Ну что ж, Паш, к сожалению, балл уходит не в вашу пользу. Василис, я поздравляю.

0: У вас 1 балл. Идем к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас такой. В кого был влюблен главный герой в сказке Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»?
1: Русалку.
0: Нет. Судя по всему, кому-то предстоит домашняя работа и перечитать Андерсена. Есть ли у вас, Василис, варианты? Ну, я скажу честно, дам вам небольшую подсказку. Это такая утонченная, красивая профессия.
2: Певица.
0: Мимо. Ну что ж, даю еще один выстрел. Кто ответит, тот заработает 1 балл.
2: Балерина,
0: абсолютно верно. Итак, у нас 1-1 и третий решающий вопрос на сегодня. Что бросал мужчина, вызывая соперника на дуэль в старые времена?
2: Перчатку.
0: Абсолютно верно. Ну что ж, у нас есть победитель. Паша, вам огромное спасибо. Удачи на дорогах. Ну, а вас, Василиса, я поздравляю. Сегодня наш победитель получает в подарок набор косметики «Доктор Глоу» от магазина «Зеленокрама» в торговом комплексе «Валерьяново». Здесь вы найдете широчайший ассортимент товаров для здоровья и красоты, топовые витамины и БАДы, натуральная косметика.

0: С нами в прямом эфире. Обязательно оставьте заявку на сайте unistar.by. И удачи, но завтра.
1: Офис дня. Партнер программы «Торговый комплекс Валерьянова». Покупки в радость.
2: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова», Логойская, 5А.
1: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопрос.

0: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк Добробыт. Поддержка, которая работает на ваш результат.
1: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
2: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус БАЙ или по телефону 7440. Круглосуточно.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Я начну с
7: Зара. Долгожданный концерт.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на...

0: Йорк.бай.
1: Добрый день, Беларуси. 13 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко рассказал, как в Беларусь будут привлекаться трудовые мигранты. По словам президента, это будет делаться системно, выборочно и целенаправленно. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район. Александр Лукашенко подчеркнул, что трудовые мигранты нужны некоторым регионам Беларуси, чтобы закрыть кадровые потребности. Так, по словам президента, в ближайшее время из Узбекистана приедут около 200 человек, которые будут трудоустроены в Витебской области. При этом Александр Лукашенко отметил, что речь идет исключительно о специалистах, сообщает Белта. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию метро в Минске. Как сообщает агентство «Минск Новости», подготовку к строительству хотят начать до конца этого года. Первый участок длиной около 4 километров уже проектируют. На нем появятся три станции – Максима Богдановича, Старовилинский шлях и Веснянка. Максима Богдановича станет пересадочной. Сейчас в Минске работают три линии метро – Московская, Автозаводская и Зеленолужская. Кольцевая должна связать их между собой, добавить новые пересадки и разгрузить центр. Вузы Беларуси начинают основной прием документов. Продлится он всю рабочую неделю, после чего пройдут внутренние вступительные экзамены. Что касается платной формы обучения, ее сроки более продолжительные, до конца месяца. Но для тех, кто должен сдавать внутренние испытания, срок тот же, до 17 числа. Зачисление платников завершится 3 августа. И к новостям компании. 7 июля в Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских предприятий. Дипломами конкурса «Человек дел» 2026 и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей председатель правления Белгазпромбанка Ирина Потапова, генеральные директора компании «Металлоптсбыт» Максим Крупейченко, Гродненский мясокомбинат Ольга Янушка, директор филиала компании «Берестейский пекарь» Давид Городокского хлебозавода Сергей Леоновец и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 27 копеек, доллар США – 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 74 копейки. И в завершении выпуска. Новая «Моана» неудачно стартовала в прокате. Эксперты считают, что ремейк популярного мультфильма может принести создателям около 100 миллионов долларов убытков. За прошедшие выходные киноверсия «Моаны» собрала 95 миллионов долларов. И оказалось, что это худший показатель среди 100 игровых адаптаций диснеевских мультфильмов. Новая «Моана» почти достигла антирекорда «Белоснежки», первые сборы которой составили 42 миллиона долларов. В конечном итоге картина не дотянула до своего бюджета, сообщает РИА Новости. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси будет жарко. В Гродно возможен дождь, а в Бресте облачно с прояснениями. Там термометр покажет плюс 30. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 27. Синоптики обещают осадки. И в Минске плюс 26-28 тоже возможны дожди. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы. На свежем паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
6: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
8: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Информация, которой можно доверять.
9: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат».

0: августа вернем 3% Альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
3: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг Партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
3: Вы знаете, как появились эклеры? Оказывается, это кулинарная случайность, доведенная до гениальности. Представьте, 16 век, Франция. Один талантливый повар придумал заварное тесто, странную массу, которая в духовке вдруг раздувается и становится пустой внутри. Зачем? Никто толком не понял, но выглядело эффектно. Долгое время эти заготовки ели просто так, без крема и без особого восторга. Все изменилось в 19 веке, когда за них взял Мари-Антуан Карем, человек, который относился к кухне как к архитектуре. Он вытянул форму, спрятал внутрь крем и покрыл сверху глазурью. С тех пор эклер – это не просто десерт, а тест на профпригодность. Если он получился с первого раза, вам либо повезло, либо вы уже шеф. Кстати, само название эклер переводится как «молния», потому что блестит как вспышка или потому что исчезает быстрее, чем вы успеваете сказать «я только один».

0: которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, можно ли стать счастливым всего за 5 минут и какие питомцы помогут сохранить ясность ума в зрелом возрасте.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
5: Все лучшее для самых маленьких. С 13 по 26 июля на 21 век Бай скидки до 40% на товары для детей. Подгузники, трусики, Моми Комфорт Кея XL 62 штуки, всего 36,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-57-50.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Главное футбольное событие года. Финал чемпионата мира на больших экранах в ресторанном комплексе «Друзья». Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда 19 июля в ресторане пивоварни «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер — препарат «Смектосорб».
9: Селезенкин?
10: Есть.
9: Печенкин?
11: Есть.
9: Кишечник? Где кишечник?
10: Расстроился, снова диарея.
5: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке. Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретратационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
0: Остался всего один рекламный ролик.

Партнер эфира – компания «Белшина». «Белшина» – шины народные, цены невероятные. Снижка до 20% на зимовые легковые и легкогрузовые

0: Добрый день, Беларуси. 14 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко поставил задачи для аграриев перед массовой уборочной зерновых. Эту тему президент затронул сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район. Глава государства напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи – готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки. По словам президента, зерно через зерносушилки нужно пропускать не менее одного раза, поэтому они должны быть в хозяйствах в исправном состоянии, сообщает Белта. МКАД и проспект Независимости в Минске до конца года полностью переведут на светодиодное освещение. Об этом рассказал директор Мингорсвета Александр Воробцов. Кроме того, по его словам, дополнительное световое оформление появится на улицах Орловской, от Тимирязева до Нововилинской, на Мирошниченко, от Гамарника до Минской кольцевой, на площади Старый аэропорт и на входах в парк 900-летия Минска, Александровского сквера и Лошадского парка, сообщает Белта. Впервые за долгое время в Военной академии Беларуси будут обучать девушек-летчиц. Об этом рассказал замначальника академии Артем Неверко. По его словам, планируется взять одного пилота вертолета и одну девушку-пилота самолета. Также Артем Неверко рассказал, что особой популярностью у молодежи сейчас пользуются такие специальности, как десантник, разведчик, танкист, артиллерист и специалист противовоздушной обороны, передает Ньюсбай. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 27 копеек, доллар США – 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 74 копейки. И в завершении выпуска. Американский художник распродает мусор со свадьбы Тейлор Свифт. Коллекция оказалась разнообразной. В нее вошли одноразовые стаканчики, куски ткани, тесты на беременность, окурки, обертки от конфет, один наушник и другие артефакты. Все это предприимчивый художник запаковал в небольшие герметичные контейнеры. Стоимость одного – $25. На удивление, фанаты скупили уже почти все коробочки с мусором, сообщает РИА Новости. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Бизнес-апартаменты по новым ценам. Ваша личная независимость. Специальное предложение в комплексе «Минск-Мир». Покупайте бизнес-апартаменты в рассрочку на 30 месяцев. Без увеличения цены. Возможно, также рассрочка на 48 месяцев. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают только в Бресте. В остальных городах без осадков и до 18 тепла. В Минске этой ночью дожди не обещают и плюс 16-18. Завтра днем осадков не прогнозируют только в Гродно и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле до плюс 30. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 26-28. И в Минске завтра днем тоже до плюс 28. Синоптики обещают и дождь, и грозу. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на LaModa. Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. LaModa – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды LaModa – твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: За хитом весь день. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: реклама.
1: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
0: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
3: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовой мероприятие.

0: Ка Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечниковый «Слобода» 5,89 за 1 литр. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 2,4,569,33.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Нана» – «Remember the time», что значит «Помню то время».

0: Я помню то время, когда мы были вместе. Помню, что сводило тебя с ума. Жаль, что я не могу повернуть время вспять. Я больше не хочу плакать по ночам. Сегодня предлагаю поностальгировать, вспомнив хит из 90-х. Многие, услышав «Remember the Time», вспомнили про Майкла Джексона. Но сегодня слушаем музыканта Нана. Причем его так в жизни не зовут. Нана – это один из дворянских титулов Ганы. Как дворянина в музыку занесло? Спасибо родителям, они вовремя переехали из Африки в Германию. До знакомства с большой музыкой Нана пробовал себя в кино. Даже снялся в двух фильмах. Правда, большого успеха от этого ремесла он не ожидал, поэтому и бросил на полпути. Уверенной походкой он направился за диджейский пульт и стал выступать на вечеринках в ночных клубах. Примерно тогда и появился хит «Remember the Time». На самой главной видеоплатформе мира клип набрал более 42 миллионов просмотров. Видео выдержано в меланхоличной эстетике хип-хопа 90-х. Гангстеры, разборки, погони – все это вспоминает Нана за рулем авто.
1: Удивительно, как всего одна песня может вернуть тебя туда, куда уже никогда не вернуться. Где ты молод, где все впереди.
0: Написал под видео один пользователь.
1: Сейчас мне 37, когда я включаю этот хит, закрываю глаза, то чувствую себя подростком. Даже блеск в глазах появляется.
0: Признался другой.
1: Я наизусть знаю эту песню. Мне было в те времена 17 лет. Слушали на двухкассетном магнитофоне.
0: Вспомнил третий. Ну а мы послушаем и, возможно, прослезимся. Нана, Remember the Time.

0: комментарий.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Диавен.
3: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
3: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Суши-хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
6: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
7: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: национального освоения, сообщает Белта. Около 117 тысяч иностранцев воспользовались белорусским безвизом с начала этого года. Как рассказали в Госпогранкомитете, большинство путешественников приехали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусский безвиз действует для жителей 38 европейских государств до конца этого года, сообщает Белта. Проверка систем оповещения пройдет завтра в Брестской области. Звук сирен можно будет услышать с 12 до часу дня, сообщает Белта. Проверка плановая, поэтому спасатели просят жителей Бреста не волноваться и помнить, что от них не требуется никаких действий, кроме сохранения спокойствия. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодные предложения для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее простор.бай, телефон 44 523 33 33. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 27 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 73 копейки. И в завершении выпуска, может ли собака ревновать к другой собаке, рассказали кинологи. Как показывают последние исследования, у собак действительно существует примитивная форма состояния, похожая на ревность. Ученые Калифорнийского университета выяснили, что животное реагирует на взаимодействие владельца с другой собакой, даже игрушечной, если она выглядит достаточно реалистично. При этом интерес хозяина к неодушевленным предметам подобных эмоций не вызывает, сообщает РИА Новости. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Белоруссии дожди и грозы обещают только в Бресте. В остальных городах без осадков и до 18 тепла. В Минске этой ночью дождей не обещают и плюс 16-18. Завтра днем осадков не прогнозируют только в Гродно и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле до плюс 30. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 26-28. И в Минске завтра днем тоже до плюс 28. Синоптики обещают дождь и грозу. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение

0: которая работает на ваш результат.
1: Суши вторник, Суши Хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Смектосорб.
5: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
6: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательный эффект. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретротационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» Уника.
2: Уника? Уника? Уника?

0: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
0: Вы знаете, как появились эклеры? Оказывается, это кулинарная случайность, доведенная до гениальности. Представьте, 16 век, Франция. Один

0: снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на евроопт.бай и по телефону +375 44 788 88 80.

0: Шоу. Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.

16:57. Это наконец-то шоу «Ныне не старый». Это наконец-то жаркий понедельник. Вот как мы этого ждали? Мне кажется, мы заслужили этой тепленькой недели. После таких дождей пришло время отогреться. Горячими хитами в том числе. И вот их и послушаем. Алан Уокер этим вечером с нами. А еще Ваня Дмитриенко. И Стромай. И я приглашаю вас на рандеву Ани Васильева у микрофона с самого яркого вечера нам. Реклама.

0: всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.euroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
2: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
3: Имплантацию сделаем.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупный обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко потребовал перевести отопление в Беларуси на пеллеты и местное сырье, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом президент заявил сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район. Глава государства обратил внимание на значительные запасы древесного сырья в Беларуси, которые требуют качественной переработки и рационального освоения, сообщает Белта. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию метро в Минске. Как сообщает агентство «Минск-Новости», подготовку к строительству хотят начать до конца этого года. Первый участок длиной около 4 километров уже проектируют.

0: садки и разгрузить центр. Впервые за долгое время в военной академии будут обучать девушек-летчиц. Об этом рассказал замначальника академии Артем Неверко. По его словам, планируется взять одного пилота вертолета и одну девушку-пилота самолета. Также Артем Неверко рассказал, что особой популярностью у молодежи сейчас пользуются такие специальности, как десантник, разведчик, танкист, артиллерист и специалист противовоздушной обороны, передает Ньюсбай. И к новостям компании лучших бизнесменов года чествовали в Минске 7 июля. Призы и дипломы конкурса «Человек дела 2026» получили 12 лауреатов. И первые за всю историю конкурса большинство из них и впервые за всю историю конкурса большинство из них женщины. Среди них директора сети ресторанов «Макбай» Виктория Данько, группы компании «Диан Эст» Валентина Михасенко, международной лаборатории «Хеликс» Юлия Гуляева, генеральный директор предприятия «Энергокомплект» Надежда Подгайская и другие. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 27 копеек, доллар США – 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 73 копейки. И в завершении выпуска новая «Моана» неудачно стартовала в прокате. Эксперты считают, что ремейк популярного мультфильма может принести создателям около 100 миллионов долларов убытков. За прошедшие выходные киноверсия «Моаны» собрала 95 миллионов долларов. И оказалось, что это худший показатель среди стартов игровых адаптаций диснеевских мультфильмов. Новая «Моана» почти достигла антирекорда «Белоснежки», первые сборы которой составили всего 42 миллиона долларов. В конечном итоге картина не дотянула до своего бюджета. Это сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта «Погода Бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают только в Бресте, а в остальных городах без осадков и до плюс 18. К слову, в Минске этой ночью без дождей, но тоже до плюс 18. Завтра днем осадков не будет только в Гродно и Витебске, в остальных городах дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле до плюс 30. В Могилеве, Гродно и Витебске 26-28 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 28. И синоптики обещают дождь и грозу. Ну, ничего, после 28 с плюсом можно и освежиться.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
3: Хит за хитом. Весь день.

0: 17:09, это наконец-то шоу на Юнистар, и наконец-то понедельник. Ну, клево, что мы снова вместе. Ну, и клево, если вы уже убежали с работы. А если ваша работа связана с вождением, и вы устаете за рулем, у меня к вам вопрос. Может, вы тогда неправильно сидите? Положение водителя очень важно. Правильная посадка позволяет лучше контролировать автомобиль, снижает усталость и риск травм в случае аварии. Вот сегодня ехала я, значит, на работу и видела водителя, который не сидел за рулем автомобиля, а полулежал. Прям сильно много вопросов. Поэтому, прежде чем отправляться в дорогу, вы отрегулируете сиденье. У вас должен быть хороший обзор дороги и приборной доски. Плюс вы должны видеть капот автомобиля, что очень важно. И ножки тоже правильно поставьте. Ваши бедра должны быть слегка приподняты над коленями. Это улучшает кровообращение и снижает усталость. Откиньте спинку сиденья так, чтобы ваша спина была почти прямой. Я согласна, к этому сложно привыкнуть, но потом вы поймете, какой это кайф. Поясница не устает. В общем, не забудьте еще про подголовник. Он должен располагаться на уровне затылка или чуть выше. И это вообще не только удобно, но еще и поможет защитить вашу шею в случае столкновения сзади. Мы, конечно, не говорим, что это обязательно будет, но если предупреждены, значит вооружены. В общем, потратьте несколько минут перед началом поездки, и вы действительно почувствуете разницу. Конечно, всем комфортных поездок, желательно домой, ну или на природу. Погода ж такая классная. Под хит за хитом поедем.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
2: Это «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Богдановича от Янки Купала до проспекта Машерова 9, 7 на Козлова от Платонова до Золотой Горки, примерно столько же на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Аня Васильева тут, и скоро сыграем в игру «Главный герой». Главное дозвониться, да? 242-9950, код Минска 8017.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.
4: Главное футбольное событие года. Финал чемпионата мира на больших экранах в ресторанном комплексе «Друзья». Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда 19 июля в ресторане-пивоварне «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
5: Почему ты такая счастливая?
6: Потому что наполняю лето баллами с сетью АЗС «Газпромнефть».
5: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
7: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
8: Матусевича 35.
9: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек. За рубль 69.

0: 17 часов и 23 минутки. Это наконец-то шоу на Юнистаре. Наконец-то игра «Главный герой». Ну а главным героем сегодня стал Сергей. Именно он дозвонился раньше остальных. Ну, а может быть и не раньше, но вам просто, Сергей, повезло услышать мой голос на том конце провода. Добрых вечерочков.
1: Добрый.
0: А что-то вы не сильно рады, Сереж?
1: Потому что пробки в городе, в пробке стоим.
0: Вы в пробке. Так, сообщайте, где сейчас можно задержаться.
1: Ванеева.
0: Ванеева. Ну, мне кажется, что вас сейчас слышит кто-то наверняка, кто слушает Юнистар в пробке на Ванеева. И вот знаете, Сережа едет рядом с вами, можете мысленно ему помогать. Сергей, у меня для вас есть три подсказки и целая минута на размышление. Я вас там не сильно-то в пробке отвлекаю, или вы надолго застряли?
1: Нет, я нормально.
0: Я нормально. Ну хорошо, все, запускаю секундомер, быстренько расправимся с этим. Италия, конструктор и скорость. Ваши вопросы?
1: Мужчина.
0: Мужчина, абсолютно верно.
1: Он живой?
0: Нет, уже, к сожалению.
1: Феррари.
0: Да, абсолютно верно. Вот как так быстро-то?
1: Гонка. Гонка. Феррари.
0: Понятно. Я, же, понимаете ли, приготовилась подсказывать, мол, и Лиман, и Формула-1, и лошадь. Вот так хорошо подготовилась, а вы так хорошо быстро ответили. Я вас поздравляю. Подарок ваш.
1: Спасибо.
0: Пригласительный на двоих на масштабную симфоденс-вечеринку сезона «Симфония жизни» от Imperial Orchestra 18 июля в Минск-арене. Культовые электронные треки Дэвида Гетты, Армина Ван Бюрена, The Prodigy, Боба Синклер, Daft Punk, Моби, Пол Ван Дайка встретятся с мощью живого оркестра и зазвучат масштабно, дерзко и абсолютно по-новому. Подробнее на imperialorchestra.by. Но я думаю, что после этого вам, Сергей, в пробке будет намного веселее. Ну, с осознанием того, что вы уже победитель, да?
1: Да.
0: Но в любом случае, делайте громче хит за хитом. Настроение дальше будет поднимать Майли Сайрус. И оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. А мы едем дальше.
2: Радио Юнистар. Юнистар. Юнистар. Хит

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
3: Наконец-то шоу на Юнистар, наконец-то солнечный вечер, и такой теплый, я радуюсь. Но еще радуюсь возможности прогуляться с пользой. Вы тоже можете. Радио Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающее фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интереснейших историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 22 июля, по Раковскому предместью. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by, и во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. И еще приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а мы едем дальше. У нас Offenbach по курсу Miles Away. One More Time. И Enrique Iglesias. Вот такая крутая компания собралась. И, кстати, вот Валентин Середа тоже будет через пару секунд с программой «Больше жизни».
4: Реклама.
5: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
6: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
10: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
11: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
12: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
13: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.бай».
14: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
15: Только в июле в гипермаркете Билл скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билл, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Billshop.by. Телефон 599-69-69.
16: Остался всего один рекламный ролик.
17: Лето в Белювелирторг обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
16: Это была реклама.
18: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
19: С 14 по 27 липеня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель, филе ковалок 12,99 за 200 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
20: Привет всем, кому...

0: Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: А у вас в групповом чате тоже есть такой друг, который вызывает всеобщее недоумение, шлет несмешные мемы, отвечает не в попад, а главное, задает вопросы, ответы на которые находятся в этом же чате на пару строк выше. Оказывается, таких людей называют «finger princess» или «пальчиковая принцесса». Сегодня разбираемся, кто это и как себя с ними вести. Да, это те самые люди, которые в групповом чате задают предельно простые вопросы, вместо того, чтобы потратить несколько минут на самостоятельный поиск ответа. Пальчиковая принцесса не обязательно девушка. Это может быть и парень. Главное, что они всегда используют чужие ресурсы, просто потому что не хотят тратить свои. Таким вроде и отказать неудобно, и помогать бесконечно невозможно. Вообще, задавать вопросы – это абсолютно нормально, но есть люди, которые делают это всегда, чтобы не забивать свою голову какой-то ерундой. В итоге они отдают эту часть мыслительного процесса как бы на аутсорс. Или просто перекладывают этот труд на плечи другого человека, а вместе с ним и ответственность. Она автоматически ложится на того, от кого пальчиковая принцесса получила ответ. А еще психологи говорят, что цель многих пальчиковых принцесс не в том, чтобы облегчить себе жизнь. Они хотят обратить на себя внимание. Вероятно, они чувствуют себя одиноко и нуждаются в общении, и поэтому хотят решать даже самые простые вопросы с помощью близких. Поэтому их беспомощность – это не черта характера, а способ обходиться с тревогой, свободой и ответственностью. Как же реагировать на finger princess? По словам психологов, самая частая ошибка – это начинать спасать. Тогда человек, склонный к беспомощности, получает подтверждение, что ему действительно самому не надо предпринимать усилий, потому что кто-то в любом случае сделает все вместо него. Гораздо полезнее не отказывать резко, а возвращать ответственность. Можно оставаться приветливым, но не брать на себя чужую работу. Можно предложить человеку хотя бы начать искать нужную информацию.

0: часть другого человека. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: 17:42. Это наконец-то шоу на Юнистаре. Это новость вдогонку. Летит всем нам. И вот домашние питомцы, поговаривают, могут сохранять ясность ума в зрелом возрасте. Но не все. Ученые говорят, что именно кошечки и собачки помогают сохранять когнитивные функции людям старше 50 лет. При этом собаки влияют на память, а кошки на вербальные способности. А вот рыбки, попугаи в этом плане бесполезны. Хотя, знаете ли, я бы тут поспорила. Если учить попугайчик разговаривать, то тут еще и память потренируешь, и слова вспомнишь. И нужные, ну, иногда, правда, и не очень.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Вы слушаете.
4: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Часов и 46 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат», в которой мы по вечерам любим отвлекаться от работы, если таковая, конечно, у вас еще есть. Ну и болтать. Сегодня давайте рассказывайте, как вы ласково называете своих детей. У меня двое пушистых собак. И пусть только мне кто-нибудь скажет, что собака – это не член семьи. В общем, как я их ласково называю? Первое – это Цукат, Цукатик, Цу или Беляш. Ну, потому что он у меня беленький. Второе – тоже Беляш номер два. Он, собственно, такой же, такая же мальтийская баллонка. Только он

Тоша, Ташуля на улице Ташидзе. Потому что он, ну, немножечко гоповато себя ведет, пристает к другим собакам, может пристать к вам, если вдруг вы рядышком пройдете. Кто знает, за ногу даже может кусануть. Вот такой вот он у нас Ташидзе. Ну, а в дороге, когда укачивает, Ташнидзе. Как ласково вы называете своих детей.

0: Горки Сурганова от Платонова до проспекта Независимости тоже загружено. Ага, ясно, это у меня сервис Яндекс.Карты не обновился. Эта песня хороша, начинай сначала. Забыли старую информацию. Улица Козлова, проспект Машерова от Платонова до Куйбыша 18 минут. Первомайская улица Ульяновская от Захарова до Ленина 11 минут. Столько же на Ленина от Пешеходного моста до проспекта Независимости 23 минутки. Улица Киселева от площади Победы до Максима Богдановича 15 минут. На Захарова, Смоленская от Андреевской до Ленина. Аня Васильева тут вместе с вами. Буду ехать, буду читать ваши дико интересные истории о том, как вы называете своих детишек ласково. Ну или, может быть, как я, своих пушистых детей. Все сюда.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В «Санте» возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
5: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
7: Ваш кот точно скажет «Мур». На 21 век бай сухой корм для кошек Primordial 6 килограммов всего 108,99. Скидки на товары для животных до 40% по 26 июля. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
8: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по

0: дальше мировой хит.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

17:55. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И это рубрика «Драйв-чат», в которой вы рассказываете, как вы ласково или в шутку называете своих детей. Евгений пишет: у нас близнецы, мальчик и девочка, двойняшки. С детства они были зайчик и солнышко, и вот им уже по 16 лет, но они все равно зайчик и солнышко. Угу, попробуйте так назвать своих деток в компании других подростков, которым тоже по 16. Ладно, девочки, они умилятся, а вот мальчики такие... Нет, ну, между собой, конечно, я все понимаю. Я уверена, что и мои дети для меня будут зайчиками и солнышками даже в 32. Алексей пишет: люблю свою дочь Лизу и называю ее Тернер. Смотрела я как-то «Пиратов Карибского моря», и она услышала там Элизабет Тернер и сказала: меня также зовут. Теперь она тоже Тернер, а ей 5 лет только. Большое будущее у вашей крошки. Вижу.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.

17.59, наконец-то шоу на Инистар продолжается, и мы слушаем Gearbox и Graceland. Через 10 минут полную версию этого хита, еще тут будут градусы, и я всегда помню о главном. Братья Бенасси, Every Single Day. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.

0: Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
7: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете

0: Бресте и Гомеле до плюс 30, в Могилеве, Гродно и Витебске 26-28 тепла, в Минске завтра днем тоже до плюс 28, и синоптики обещают дождь и грозу, так что захватите с собой зонт. Вообще, какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на La Moda. Остин, Селла, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. La Moda – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
3: Хит за хитом. Весь день.

0: 18.11, наконец-то шоу «Нейли Стар» продолжаются. Ну а мы едем дальше, я рассказываю о новостях из мира авто. И вот эти шины переживут не только автомобиль. Японская компания 18 лет работала над этим проектом и, наконец, представила серийные, долговечные, бескамерные шины. Команда долго колдовала и поняла, что не надо делать материал более жестким, надо найти другой способ решения задачи. Японцы использовали гибкую смолу и изменили структуру шин, чтобы равномерно распределить нагрузку. В общем, все круто, но есть одно но. Рассчитаны они на скорость не более 20 километров в час, пока поставили их на гольф-кары. Ну, хотелось бы на что-нибудь другое. Не, ну, слушайте, если бы я на своих шинах тоже со скоростью 20 километров в час ездила, я думаю, что сносу бы им не было. Ну, а ребята долго трудились. Ладно, не будем преуменьшать их заслуги.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
2: Это «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Восемнадцать пятнадцать, наконец-то шоу на Инистар продолжается игрой, которая помогает проснуться. Ну, если вдруг вы подустали и чувствуете, что вот-вот зевнете, не надо, за вас это сделают наши исполнители. Вот песню, которую послушаем, и нет в эфире Инистар, но я уверена, что вы ее знаете. Заинтриговала. А сейчас подкреплю вот это вот все подарком, точнее, информацией о подарке. Тот человек, который первым правильно ответит на вопрос, какое слово пропущено, получит подарочный сертификат на 50 рублей от магазинов «Простор» в честь дня рождения. 20 лет на просторах вкуса! Ну что, я уверена, что вы уже взяли в руки мобильные телефоны и готовы отвечать правильно. И первым. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Все сюда, а сейчас нажимаю на play. Вау!
2: Бродить, срывая букеты, так их спасая от...
1: Это же вау! Перемноженное на бесконечность! Это же Максим! Боже, сколько слез было выплакано под эту песню! Друзья мои, я не знаю, я не могу пропустить это слово, потому что хит знаю наизусть. Уверена, у вас также. Кто первым будет с правильным ответом в Телеграме Юнистар с пропущенным словом, тот и победила. Сейчас о пробках обновляю сервис Яндекс.Карты. Обновляю. Улица Козлова, проспект Машерова, от Платонова до улицы Куйбышева.

0: Комсомольской до проспекта Машерова. Примерно столько же на Первомайской потратите, Ульяновской от Захарова до Ленина. 21 минутка на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. 15 на Смоленской от Захарова до Ленина. 11 на Червякова, Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской. Проспект Пушкина от Матусевича до Притыцкого тоже 11 минут. Ну а развлекать вас буду я, Аня Васильева, и, конечно, хит за хитом. Это Эмили Санды, Гуччи Мэйн, Дон Диабло, Survive. И через минуток 5 подведем итоги игры.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль. Всего.

0: шоу. 18:25. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Итогами игры прозевать невозможно. Но вы меня сегодня и повеселили, и порадовали. Давайте слушать задание, которое звучало пару минут назад.
1: Эх. Бродить, срывая букеты, так их спасая от...
0: Вот так отчетливо Максим спела «от», что вы решили добавить «от себя» и написали «ответы». Но нет, там немножечко все по-другому было.

ветра, а не от веты. От ветра или просто ветра. Я ждала в телеграме Юни Стар именно это слово. И поздравляю всех, кто справился. А опередила всех, кто справился, Татьяна. 6386, последние цифры номера. Таня, ура, в вашу честь и подарок тоже вам. Подарочный сертификат на 50 рублей от магазинов «Простор» в честь дня рождения. 20 лет на

0: 18 часов и 29 минут. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом от Алекса Уорна «Fever Dream». Слушаем вместе диджея Кавалера и Роберта Майлза «Children», а раньше остальных Кэти Перри. Ну и буквально через минутку тут появится мой коллега Дмитрий Скороходов с программой «This is Mova», а в гостях у него Селена Гомес и Зет.
1: Реклама.
2: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов в ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-57-50.
3: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на

0: Пераклад тут такі: я хачу, каб ты ведаў, наш час прыйшоў, мы з табой выпраменьваем аднолькавае зянне, і я хачу, каб ты ведаў, я твая, ты і я, мы аднолькава моцныя. Давайте прольем светло на некоторые слова. Что значит выпроменивать? Это слово промень, луч, тому выпроменивать, излучать по-русски. А як перекласти из русской лучезарный, лучезарное солнце, або лучезарный взгляд. Есть у белорусской слова промянисты, промянистое солнце, промянистый погляд. Коли мы закаханые, то вот же у нас такие промянистые, як и сердце. Но и опошний выраз песни однольково моцное. Это значит одинаково сильное. Як мы з вами, нават калі стаміліся. This is мова. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар.
1: This is мова.

0: Наконец-то шоу на Инистар продолжается рубрикой «Вдогонку». И знаете что? Стать счастливым легко. Делюсь секретом. Ученые из Калифорнии утверждают, что достаточно всего 5 минут микроскопических актов радости в день. И вы сможете избавиться от тревожных состояний и улучшить свой сон. Нужно просто научиться радоваться мелочам. Вот, например, летнему дождю, который, кстати, завтра обещают, свежим фруктам, которые вы можете купить уже сегодня, или даже цветам у подъезда. Ну, для этого вообще ничего делать не надо, главное просто посмотреть, а можно еще и понюхать. Положительный эффект сравним с долгими месяцами часовых упражнений, так что научитесь получать удовольствие от малого. Хотя двойной капучино с шоколадкой... Разве это мало? Ну, я уверена, что мой тренер скажет, что это слишком много, больше, чем мне нужно на день. Но иногда даже такие радости поднимают настроение. Так что не отказывайте себе в удовольствии.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: 18:42. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат», в которой вы мне рассказываете, как вы ласково называете своих детей. В телеграме «Юнистар» делитесь, 610-9950, код 29. Я вот не так давно сказала, что детей своих кровных у меня пока что нету, но... Я своими детьми считаю своих пушистых братьев меньших, четвероногих, двух собак. В общем, они у меня ласково называются беляшами, потому что, ну, они белые, они же мальтийские болонки. А как вы зовете своих детей? 610-9950, код 29. И есть уже истории, о них чуточку позже, а сейчас давайте о пробках в столице. Домой же ехать надо, домой. Хорошие новости, 4 балла из 10. Улица Козлова загружена, по-прежнему проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича, 17 минут в пути. Примерно столько же уйдет на Смоленскую улицу, на Захарова, от Захарова до Ленина. 17 на Киселева от Красной до Максима Богдановича и 10 на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. Вместе нам ехать веселее. Вместе с кем? Ну, конечно, со мной. Аня Васильева тут. И Рио через пару минут. Shine on. Солнце! Ну, наконец-то.
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» — за шинами к нам.
2: Реклама.

0: 2.49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер – препарат «Смектосорб».
6: Селезенкин?
7: Есть.
6: Печенкин?
8: Есть.
6: Кишечник? Где кишечник?
7: Расстроился. Снова диарея.
9: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: 18:52. Это наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв чат». Я спешу поделиться с вами тем, как вы же называете своих детей ласково. Ну или как-то необычно. Вот есть сообщение нашей дочери, мы до сих пор называем Фитюлька. Хотя ей уже 33, она по-прежнему очень миниатюрная. Да, детки, они всегда будут детьми для родителей. Так, вот есть от Сержа сообщение. Ребенок Грант Сергеевич, называем его гранатометик. А теперь не оставим без внимания пушистых детей. Ну, конечно, у Дмитрия кот космонавт. Ой, я знаю, как они планируют, ну, в смысле, с холодильника планируют, ну, типа летят. Да и коты, хотя планы строят тоже коварные. У меня такса Эмма, поэтому Эмулька, Эмульсия, колбаска. У молодого человека она Эмчик. А родители мы с братом всегда называли мальками. Мальками. А, вот. А у родителей мы с братом всегда назывались мальками. Маленькие рыбки. Мама до сих пор так пишет. Ну как ты, малек? Ой, как мило. Так, ладно. Не совсем пушистые, но все-таки дети. Мою черепаху зовут Рекс, пишет Вадим. Да, я знаю, что это звучит как имя для овчарки, но не для осознания существа, которое ползет к миске с салатом 20 минут. Но я называю ее ласково. Именно за этот контраст она для меня самый грозный и величественный тиранозавр в миниатюре. Просто Рекси Пупсик с панцирем. Я вас обожаю. Ой, боже, сколько полетело сообщений. Владислав, у меня двое маленьких сыновей. Илюша Хрюша и Янка Обезьянка. Класс! Я умиляюсь, и меня просто сводит скулы от умиления. Делаю паузу, а то я тут недавно зуб мудрости удалила, мало ли швы разойдутся. Ребят, скоро вернусь.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

18 часов и 56 минут. Наконец-то шоу на Инистар продолжается хитами от Kungs и Galaxy. Обязательно поставьте лайк этому хиту, и тогда мы его будем слушать чаще. Сейчас этот хит в нашем хит-параде Инистар ТОП 20 находится на 6-й строчке, но вы все можете изменить, так что голосуйте. А мы пока елку послушаем. Прованс. А еще Wake Me Up от Avicii, Aloe Black. Просыпаемся! Уже можно. Если вдруг рутинная работа заставила вас зевнуть, то сейчас самое время.

0: 2 и во всех строительных гипермаркетах. Поэлектрика. Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Вузы Беларуси начали основной прием документов. Продлится он всю рабочую неделю, после чего с 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные экзамены. Что касается платной формы обучения, ее сроки более продолжительные, до конца месяца. Но для тех, кто должен сдавать внутренние испытания, срок такой же, как и у бюджетников, до 17 числа. Зачисление платников завершится 3 августа, сообщает Билта. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию метро в Минске. Как сообщает агентство «Минскновости», подготовку к строительству хотят начать до конца этого года. Первый участок длиной около 4 километров уже проектируют. На нем появятся три станции – Максима Богдановича, Старовилинский шлях и Веснянка. Максима Богдановича станет пересадочной. Между тем, сейчас в Минске работают три линии метро – Московская, Автозаводская и Зеленолужская. Кольцевая должна связать их между собой, добавить новые пересадки и разгрузить центр. МКАД и проспект Независимости в Минске до конца года полностью переведут на светодиодное освещение. Об этом рассказал директор Мингорсвета Александр Воробцов. Кроме того, по его словам, дополнительное световое оформление появится на улице Орловской от Тимирязева до Нововилинской, на Мирошниченко от Гамарника до Минской кольцевой, на площади Старый аэропорт и на входах в парк 900-летия Минска, Александровского сквера и Лошадского парка, сообщает Белта. И к новостям компании. «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте белгазпромбанк.бай и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 27 копеек, доллар США – 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 73 копейки. И в завершении выпуска. Американский художник распродает мусор со свадьбы Тейлор Свифт. Коллекция оказалась разнообразной. В нее вошли одноразовые стаканчики, куски ткани, тесты на беременность, окурки, обертки от конфет, один наушник и другие артефакты. Все это предприимчивый художник запаковал в небольшие герметичные контейнеры. Стоимость одного такого контейнера – $25. На удивление, фанаты скупили уже почти все коробочки с мусором, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
2: Ну а прямо сейчас о погоде и по информации сайта Погода.бай. Этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают только в Бресте, а вот в остальных городах без осадков и до 18 тепла. В Минске этой ночью дождей не обещают, но 16-18 с плюсом тоже будет. Завтра днем осадков не будет только в Гродно и Витебске, в остальных городах пройдут дожди и грозы. А вот жарче всего будет в Бресте и Гомеле до плюс 30. Лето. В Могилеве, Гродно и Витебске 26-28. В Минске завтра тоже жара до плюс 28. Но синоптики обещают дождь и грозу, так что захватите с собой зонт. Ну и круто, что мы сможем освежиться, в том числе под дождиком. Ну и под хит за хитом ныне Стара Вича, Алло Блэк, Wake Me Up. Далее.
0: Партнер прогноза погоды LaModa. Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044 784 80.

0: 19.10, наконец-то шоу на Юнистар продолжается, и мы продолжаем делиться с вами новостями, в этот раз из мира авто. И вот их меняют быстро, как перчатки. О чем это я? В Китае провели исследование и установили, что средний срок службы электрокаров в стране меньше 2 лет. Владельцы часто меняют машины из-за того, что технологии быстро устаревают. Снижается запас хода, зарядка становится неэффективной. А вот автомобили с ДВС используют в среднем более 8 лет. В Европе и США к электрокарам другое отношение. Там относятся к ним бережнее и не так быстро с ними расстаются. Вот в Европе, например, владельцы в среднем меняют электрокары каждые 2,5-3,5 года. В Штатах через 4-6 лет. Конечно, это экологичный транспорт, но если так часто менять, то это сомнительно. Я вот, если уж влюбилась, то это надолго. К машине это тоже имеет отношение.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».

0: 19 часов и 15 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Если вы строите планы не только на эти выходные, но и на следующую неделю, тогда следующая новость для вас. Вот радио Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 22 июля, по Раковскому предместью. Представили, да, как там будет красиво? И чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а мы едем дальше. У нас по курсу от Мотиви Try, а еще Шакира и Риана. Ох уж этот жаркий дуэт. Подарит нам хит, под который невозможно будет усидеть на месте. Ну а я вернусь чуточку позже с деловым гороскопом на завтра. Все по порядку.
1: Реклама.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Евплюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Все лучшее для самых маленьких. С 13 по 26 июля на 21 век бай скидки до 40% на товары для детей. Подгузники, трусики, Моми Комфорт Кея XL 62 штуки, всего 36,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Остался всего один рекламный ролик.
7: Добро пожаловать! У нас все включено.
1: Все?
7: Абсолютно! Бассейн, питание, спа. А Банк Развития включил все в кредит для туристических объектов в Беларуси всего под 6% годовых. Хотите строить свою гостиницу, санаторий, ресторан? Банк Развития профинансирует. Все включено с Банком Развития. Подробности на сайте brrb.by.
1: Это была реклама.

0: 19:24. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый» – деловой гороскоп на завтра. Овны, завтра звезды вам уготовили проверку на прочность ваших нервов. Атмосфера на рабочем фронте будет накалена до предела, и в какой-то момент вы рискуете сорваться и войти в открытое столкновение с начальником. Вот, а чтобы такого не случилось, нужно сконцентрироваться и сдерживать себя. Тельцы, карьерный рост завтра займет все ваши мысли. Особенно повезет тем, кто работает в сфере юриспруденции, образования, турбизнеса, торговли недвижимостью. Остальным же нужно будет приложить чуть больше усилий для достижения желаемого, и тогда на вашей улице наступит праздник. Близнецы, завтра вам может захотеться чего-то особенного, праздничного. Ну, я не знаю, скооперируйтесь, что ли, с тельцами. В конце концов, можно организовать что-то и забыть на пару часов о делах. Есть выход отпраздновать какой-нибудь маленький, но успех в работе. Звезды говорят, что такой будет. Раки. Вам придется побороться за место под солнцем с вашими конкурентами, и борьба завтра обещает быть особенно рьяной. Победит тот, кто точнее продумает стратегию и сохранит голову в самый напряженный момент. Зато победитель получит прекрасный шанс вывести свой бизнес на новый уровень. Держитесь, раки. Львы, для выполнения завтрашнего ответственного задания вам нужно будет объединить свои усилия с одним из ваших коллег. Вместе ваши старания принесут куда больше пользы, чем если бы вы работали в одиночку. И кто знает, возможно, совместный труд поможет вам найти очень хорошего друга. Девы, вам помимо ваших основных рабочих обязанностей придется играть роль психоаналитика, потому что проблемы ваших коллег или даже начальства не пройдут мимо вас. Если вам удастся наставить этих людей на путь истины, считайте, что ваш день удался. Весы, переговоры завтра пройдут особенно успешно и принесут огромную выгоду для вас и вашей компании. Постарайтесь только не терять деловую хватку и не расслабляйтесь ни на минуту. Скорпионы, завтра вам не рекомендуется даже и вспоминать о том, что вы имеете право на личную жизнь. Все равно оно вряд ли будет реализовано, поэтому, чтобы не расстраиваться, просто забудьте о ней на время. Эх, work hard. Но нужно помнить, что работа не волк, в лес не убежит. Стрельцы, завтра вам не придется пытаться избежать общения с теми, с кем вы общаться не желали бы. Назойливые и недовольные клиенты, равно как и строгие начальники, оставят вас в покое. Но слишком расслабляться звезды не советуют. Передышка – это временная. Козероги, постарайтесь завтра не очень ссориться с вашими коллегами, даже если решить возникшие у вас разногласия не представляется возможным. Вообще, сделайте все возможное для того, чтобы сохранить этот хрупкий мир. Он вам завтра пригодится как никогда. Водолеи. А вот завтрашний день вам запомнится надолго. По независящим от вас обстоятельствам придется кардинально поменять планы, если они у вас, конечно, были. Все, что вам придется делать завтра, очень важно и крайне срочно. Зато эти часы никак нельзя будет назвать прожитыми зря. Рыбы мои, завтрашний день принесет море прекрасных новостей, которые обязательно поднимут вам настроение. За ваш труд и вклад в дело компании начальство решит вас наградить весьма солидным денежным поощрением. Ну а если у вас есть собственное дело, то завтра вы получите выгодное предложение о сотрудничестве. Пусть сбудется.
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Минутка, наконец-то, шоу «Нини Стар» продолжается хитами Тедди Свим, «Мистер Know It All». Хит, который я обожаю и которому я уже поставила лайк, может, поэтому он на второй строчке нашего хит-парада «Нини Стар» ТОП-20. Кто знает? Чуточку раньше Даниэль Хэнсон и «Questions». Ну, а если у вас есть вопросики, какая песня играла в эфире «Инистар», тогда вы, собственно, на сайте «Инистар.бай» можете их задать. В разделе «Что играла». Леди Гага, Алехандро, раньше остальных. Ну, а что нам надо знать, расскажет Дим Кустов.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк

0: mobilbank.by или по телефону 120.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
0: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
4: Надо знать.
6: Вы знаете, зачем в 19 веке продавали воздух в банках? Звучит странно, но тогда это считалось настоящим чудом науки. Люди верили, что чистый горный или морской воздух может лечить болезни, улучшать самочувствие и даже продлевать жизнь. Естественно, в больших городах с грязным дымом и пылью это казалось настоящим спасением. Ученые и предприниматели ловко продавали воздух из Альп, Шотландских гор или побережья, аккуратно запечатывая его в стеклянной банке и подписывая: «Чистый альпийский воздух. Вдохни здоровье». Стоило это недешево, но люди готовы были платить, чтобы почувствовать себя ближе к природе, не выходя из квартиры. Конечно, с точки зрения медицины это был больше маркетинг, чем польза. Но сами банки стали настоящим символом эпохи – науки, чудес и немного наивного волшебства. Так что, когда кто-то говорит «продаю воздух», помните, в 19 веке это было чуть ли не лекарством. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
4: Надо знать.

0: 19:55. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И это мы будем с вами прощаться до завтра. Этот понедельник наконец-то пережили. Как всегда, самое страшное – это начать. Вот мы и начали неделю. Я считаю, очень красиво, что касается погоды, что касается хитов. Вот завтра и продолжим. И, кстати, да, завтра не забудьте с собой зонтик захватить, потому что летом тепло нам обещают, но еще обещают и дождик. Но уверена, настроение он вам не испортит. Аня Васильева была тут, и услышимся завтра. Пока!
1: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Вузы Беларуси начали основной прием документов. Продлится он всю рабочую неделю, после чего с 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные экзамены. Что касается платной формы обучения, ее сроки более продолжительные, до конца месяца. Но для тех, кто должен сдавать внутренние испытания, срок такой же, как и у бюджетников, до 17 числа. Зачисление платников завершится 3 августа, сообщает Билта. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию метро в Минске. Как сообщает агентство «Минскновости», подготовку к строительству хотят начать до конца этого года. Первый участок длиной около 4 километров уже проектируют. На нем появятся 3 станции – Максима Богдановича, Старовилинский шлях и Веснянка. Максима Богдановича станет пересадочной. Между тем, сейчас в Минске работают 3 линии метро – Московская, Автозаводская и Зеленолужская. Кольцевая должна связать их между собой, добавить новые пересадки и разгрузить центр. МКАД и проспект Независимости в Минске до конца года полностью переведут на светодиодное освещение. Об этом рассказал директор Мингорсвета Александр Воробцов. Кроме того, по его словам, дополнительное световое оформление появится на улицах Орловской от Тимирязева до Нововилинской, на Мирошниченко от Гамарника до Минской кольцевой, на площади Старый аэропорт и на входах в парк 900-летия Минска, Александровского сквера и Лошадского парка, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 27 копеек, доллар США – 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 73 копейки. И в завершении выпуска. Американский художник распродает мусор со свадьбы Тейлор Свифт. Коллекция оказалась разнообразной. В нее вошли одноразовые стаканчики, куски ткани, тесты на беременность, окурки, обертки от конфет, один наушник и другие артефакты. Все это предприимчивый художник запаковал в небольшие герметичные контейнеры. Стоимость одного такого контейнера – $25. На удивление, фанаты скупили уже почти все коробочки с мусором, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают только в Бресте. В остальных городах без осадков и до 18 тепла. В Минске этой ночью дожди не обещают и плюс 16-18. Завтра днем осадков не прогнозируют, только в Гродно и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле, до плюс 30. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 26-28. И в Минске завтра днем тоже до плюс 28. Синоптики обещают дождь и график.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают только в Бресте. В остальных городах без осадков и до 18 тепла. В Минске этой ночью дожди не обещают и плюс 16-18. Завтра днем осадков не прогнозируют, только в Гродно и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле, до плюс 30. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 26-28. И в Минске завтра днем тоже до плюс 28. Синоптики обещают дождь и грозы.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
4: Час Лидское премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
6: А дальше хит за хитом.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Astro, no.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Нападающий проходит по флангу. Навес.
1: Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум. Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность. Осадков не обещают только в Гродно и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле до плюс 30, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 26-28, и в Минске тоже до плюс 28. Синоптики обещают дождь и грозу. Не забудьте взять с собой зонтик.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Я не сошел с ума так.
1: Короткая реклама.
2: Минское городское управление департамента охраны напоминает. Уезжая на работу, в отпуск, командировку или на дачу, позаботьтесь о сохранности своего имущества. Не забудьте закрыть окна, балконные рамы, проверить входную дверь, использовать охранную сигнализацию. Департамент охраны. Безопасность, проверенная временем.
1: А дальше хит за хитом.

0: сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность. Осадков не обещают только в Гродно и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле до плюс 30, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 26-28, и в Минске тоже до плюс 28. Синоптики обещают дождь и грозу. Не забудьте взять с собой зонтик.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: за хитом.
1: I am paid to exist.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность. Осадков не обещают только в Гродно и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Жарче всего будет в Бресте и Гомеле до плюс 30, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 26-28, и в Минске тоже до плюс 28. Синоптики обещают дождь и грозу. Не забудьте взять с собой зонтик.
1: За хитом. Весь день.